Немногие музыкальные творения имеют разноязычные версии. Это от Альбана и Рамина Пауэра. Из числа этих немногих существует франкоязычная версия, испаноязычная вариация этой песни. Говорю, что на языке фактов. В столице 3 часа 20 минут на Ретро FM на подходе Рики Повари и Роксет.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо в ней.

Багамах мамы, да и как все остальные местные жители, питаются традиционными блюдами карибской кухни, где на первом месте стоит свежее морепродукты. У нас же на первом месте может стоять, ну, не все что угодно, конечно, но вариантов масса. А вот от макарон из мягких сортов пшеницы лучше отказаться, советуют специалисты, назвав их пустышкой, говорят, ни пользы, ни насыщения. Если что. Но в столице 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Кайли Минок и Михаил Боярский.

Сам себе вредитель, сам себе... Так, товарищ, прежде чем что-то сделать, последствия от этого страдать, нужно было хорошенько подумать о последствиях. Примерно о такую ситуацию, что ли, споткнулся герой этой музыкальной истории. Тайп здесь на Retro FM. Мы же уверенно и верно шагаем вперед. Впереди хиты Bad Boys Blue и Синие птицы. Столица, 3 часа 49 минут.

0: как про некоторых, в некоторых случаях говорится, подкрался, хоть колокольчик вешай. Я же, если что, оповещу. Утро официально столицы. Всем доброго утра, отличного продолжения отдыха. Ретро FM, это Ким Уайлд и Модерн Токинг. Еще Вячеслав Бык скоро отметится. В столице 4 часа 20 практически минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00. Вечеринка.

Некоторые ищут отговорки, они делают так, что ли, подведу к тому, что сегодня, во-первых, 26 июля отмечается День парашютиста в России, еще сегодня День военно-морского флота России. Поздравляем причастных. Ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Евгения Белоусова и Тото. Столица 4 часа 35 минут.

Любителям отдыхать побольше, подольше посвящается новость. В новостной ленте попалось вроде интересное предложение. Наш ежегодный отпуск расширить, исключив субботу и воскресенье из числа отпускных дней, считать по аналогии с праздничными днями, то есть не учитывать субботу и воскресенье. Таким образом, наш

0: стандартный отпуск увеличится с 28 дней до 35 дней. Увеличится на неделю. Ну что, думаем, возможно, что-то как-то так в хорошую сторону что-то поменяется. Но мы что, хорошо отдыхаем вместе, продолжаем отдыхать. Это Retro FM, это 4 часа 50 минут столицы. До финала этого часа услышим Криса Ри и Джо Дассена. Они на подходе.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторус».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Сложный вопрос. Что объединяет, что общего у Рэя Чарльза и Джо Кокера? А общее есть, отвечают, самая история. Рэй впервые исполнил ее в 61-м, а Джо, можно сказать, 26 лет присматривался и созрел к 87-му. Тогда он выпустил ее в свой кавер, на смену которому здесь на Retro FM приближаются хиты блестящих и команда Аха. В столице 5 часов 19 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Как есть история про письмо Деду Морозу, что весь год была хорошей примерной девочкой, и за это на праздник, как этакий подарок просит плохого мальчика. В этой истории Бакаре плохой мальчик уже имеется, но нужно держать лицо, не подавать вида заинтересованности. Воспитание, знаете ли, ну или своя какая игра. В столице 5 часов 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Сиси Кейч и Валерия Леонтьева.

Не знаю, насколько ловко, весело, задорно, ну или продуктивно у вас получается отдыхать, но в целом отдыхаем, пока отдыхается. Делаем это вместе на Retro FM в столице 5 часов, практически 50 минут. К нам вовсю музыкально спешит, торопится Сандра. Услышим ее до финала этого часа. Всем доброго утра и отличного воскресенья.

идеал. Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Какова мелодия? Как звучит «Бабье лето» по версии Джо Дассена? Уже как несколько минут слышим здесь на Ретро FM. Так переводит с итальянского называется эта песня, которую он в свое время записал на нескольких языках, кроме итальянского. Есть варианты на немецком, английском и испанском. Ну а я же что, в очередной раз пущу в ход язык фактов. Это Ретро FM, это 6 часов 20 минут столицы. Это Леонид Агутин на ближайшее.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро FM.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Как известно, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Дело Дим Белым, это без лишнего шума, что ли. Просто согласно общим астропрогнозам, этот выходной хорош для тихих задач, без давления и без форсирования. Что вы имеете в виду? Ну, а вот и до свой гороскоп на сегодня ловите в эфире Ретро FM, как обычно, после 8 часов в Москве. Сейчас же, сколько, просверяем время, 6 часов 35 минут в шаговой доступности Ace of Base. Скоро их услышим.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара – уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Ретро FM.

Ляпы, гений, миллионер, чуть не сказал, милиционер, филантроп, ну и дрессировщик, похоже. В далеком 84-м году, 1 января, Михаил Боярский представил эту песню в телепередаче «Новогодний аттракцион» на арене Московского цирка на Цветном бульваре. И выступал он тогда в непривычном для зрителей виде, без своего культового головного убора. Час в столице 6 часов 49 минут. В финале этого часа на RetroFM будет «Мюррей Хэд».

0: Возможно, не такой уж и маленький. Просто как там говорится, считается просто на улице. Холодно, прохладно. На самом деле, лето в столице не только как-то погодно расстроилось, приуныло. Слово «размокропогодилось» тоже подходит. Из хорошего, в хорошем смысле, подходит музыкальная очередь Альбана, Рамины Пауэр, Игоря Иванова. Уже очень и очень скоро услышим здесь, на Ретро FM. Ждаем в Москве 7 часов 19 минут.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Вечеринка.
4: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро FM.
5: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: некоторых любителей теории заговоров есть мнение, что Глория Гейнер на церемонии Грэмми в 80-м году с этой историей уникальным образом подыграли. Вручили ей Грэмми в новой категории «Лучшая дискозапись». Глория единственная, кто в такой номинации вообще выигрывала, потому что далее эту категорию упразднили. Вот такие дела. Вот и думайте, как говорится. Столица тем временем 7 часов 35 минут. На Red FM на подходе Бонни Тайлер и Александр Серов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

слово за слово, и вот уже 7.48 в столице. Вам еще не видно, не слышно, но на Retro FM приближается Сиси Кейдж, «Синяя птица». И в целом заведующий далее хитами, скажу так, проверенными временем, Тимур Скалов. Сразу после 8-часовой границы встречайте его, я уже буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. Всем нескучного продолжения отдыха.

0: Если Мадонне не по душе ваш знак зодиака, то она никогда не будет с вами работать. Такое заявление однажды сделал французский диджей Дэвид Гетта, которому Мадонна предложила сотрудничество, но когда узнала, что он скорпион, от всего отказалась, потому что лев никогда не уживется со скорпионом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас 26 июля, воскресенье. Звезды призывают заняться текущими делами, позволить событиям течь своим чередом. Выходной хорош для тихих задач, без давления и без форсирования. Овны, совет опытного человека поможет структурировать ваши разрозненные идеи, встроенную в систему. Тельцы, вам стоит активно включиться в какое-то дело, чтобы сбросить накопившийся стресс. Близнецы, найдите объединяющее занятие, которое будет интересно и вам, и близким. Раки, постарайтесь разгрузить следующую неделю и сделать максимум бытовых дел. Львы, у вас точно есть поводы для радости и хорошего настроения. Позвольте себе день удовольствия. Девы, семейные вопросы требуют терпения. Соберитесь, вы точно сможете все наладить. Весы, сегодняшнее общение с друзьями подарит вам интересные идеи и приятные впечатления. Скорпионы, настало время для спокойного анализа в материальной сфере. Стрельцы, почувствуйте свою значимость и проявите ее в поступках сегодняшнего дня. Козероги, найдите время на то, чтобы обдумать прошедшие дни и сделать выводы из произошедших событий. Водолеи, вечер воскресенья вполне подходит для того, чтобы встретиться с друзьями и приятно провести время. Ну и, наконец, рыбы, в течение дня может прийти чувство дисгармонии и сомнений. Не отмахивайтесь, а понаблюдайте за этим состоянием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я, наконец, посмотрел кино про Майкла Джексона и сразу же после этого купил себе его пластинку. Кстати, продажи его альбомов после выхода нашумевшего фильма выросли в огромное количество раз, потому что многие для себя по-новому открыли творчество короля поп-музыки. Майкл Джексон, «Триллер» на Retro FM. Далее у нас на горизонте не король, но и не пешка. Леонид Агутин, «Разговоры о дожде» через пару минут. Тимур Соколов у микрофона до часу дня вместе с вами. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королёва, 1D.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мадмуазель, которая поет не только блюз, певица, ставшая одним из главных символов французской эстрады, при этом не имеющая никакого, да будет вам известно, музыкального образования. Да, однако это не помешало ей стать, ну, такой же популярной, как Эдит Пиаф, к примеру. Патрисия Кас на Ретро-ФМ, 8.30 по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

Come back and stay. Примерно такую же фразу мы будем говорить завтра с утра, обращаясь к выходным. Вернитесь и останьтесь с нами хотя бы еще ненадолго. Ну а пока наслаждаемся этим прекрасным выходным днем, вернее его началом, в компании Brett Refn. Далее с нами Сандра и группа Аква, чуть раньше маэстро Лев Лещенко.

это Сандра, и вы ее хорошо знаете. Ну а завтра еще лучше узнаете исполнителя по имени Пупо, который, внимание, придет к нам в гости. Да, настоящая легенда итальянской музыки, композитор, шоумен и наш хороший друг, чьи песни стали настоящими суперхитами, проверенными временем, появится в студии Retro FM в понедельник, 27 июля в 11 утра. Не пропустите, Пупо у нас в гостях. Ну а в самом ближайшем будущем наша компания «Смоки» и группа «Мираж».

0: вечерочек, вечерок у нас с вами впереди. Но какие советы на утро и день в целом дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто подзабыл, напомню, 26 июля, воскресенье, на календаре. Звезды призывают заняться текущими делами, позволить событиям течь своим чередом. Выходной хорош для тихих задач, без давления и без форсирование. Далее по порядку. Овны. Совет опытного человека поможет структурировать ваши разрозненные идеи в стройную систему. Что бы это ни значило. Тельцы. Вам стоит активно включиться в какое-то дело, чтобы сбросить накопившийся стресс. Близнецы. Найдите объединяющее занятие, которое будет интересно и вам, и близким. Раки. Постарайтесь разгрузить следующую неделю и сделать максимум бытовых дел. Сегодня. Львы, у вас точно есть поводы для радости и хорошего настроения. Позвольте себе день удовольствия. Девы, семейные вопросы требуют терпения. Соберитесь, вы точно сможете все наладить. Весы, сегодняшнее общение с друзьями подарит вам интересные идеи и приятные впечатления. Скорпионы, настало время для спокойного анализа в материальной сфере. Стрельцы, почувствуйте свою значимость и проявите ее в поступках сегодняшнего дня. Козероги, найдите время на то, чтобы обдумать прошедшие дни и сделать выводы из произошедших событий. Водолеи. Вечер воскресенья полностью подходит для того, чтобы встретиться с друзьями и приятно провести время. Только не увлекайтесь, потому что завтра на работу. Ну и, наконец, рыбы. В течение дня может прийти чувство дисгармонии и сомнений. Не отмахивайтесь, а понаблюдайте за этим состоянием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: В России официально появится День хоккея. Его будут ежегодно отмечать 22 декабря. Вот такая классная новость, потому что российская хоккейная сборная – это действительно мощь! Мы вообще хоккейная страна. Кстати, дня футбола в России нет. Да и футбола тоже нет, так что не обидно. «Бананарама» только что на Ретро FM, а дальше Дженнифер Лопес. У нее, кстати, на днях был день рождения, 57 лет исполнилось. Так что поздравляем.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем. Чем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Вечеринка Ретро FM.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
1: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день
13: ровно в 21.00.
1: Вечеринка
15: Ретро.
16: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ну, а я повторяю вновь и вновь. Доброе утро! Всем, кто уже открыл глаза и встречает новый день в компании Retro FM. Beach Boys порадует вас через пару минут, ну а прямо сейчас... Новости прямо сейчас. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет. Всем доброе утро. Во Владивостоке из-за аварии на сетях без света остались более 22 тысяч жителей. Отключения затронули улицы Русская, Давыдова, Арсенальная и другие. Прокуратура организовала проверку. Ранее, также 22 июля, в городе уже проходило масштабное отключение, когда без электричества остались более 88 тысяч человек. Энергетики проводят восстановительные работы. Причины аварии устанавливаются. В общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников. Это необходимо, чтобы они могли проводить детей в школу и участвовать в линейке. Было отмечено, что многие работодатели уже идут навстречу, но законодательное закрепление подчеркнет особый статус семей с детьми и может также положительно сказаться на демографии. Инициатива поддержана в Госдуме. Специалисты предупредили о новой схеме мошенников, которые звонят под видом сотрудников маркетплейсов. Они сообщают о якобы завершении срока хранения заказа. Под предлогом отмены списания они требуют назвать код из СМС, который может использоваться для доступа к аккаунту. Мошенники создают ощущение срочности, чтобы жертва действовала без раздумий. Сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают коды по телефону. В таких случаях лучше проверить информацию в личном кабинете приложения. Сегодня девятый день круиза Retro FM. Участники путешествия мечты проведут его в море. На борту лайнера Astoria Grande сегодня ожидается насыщенная программа, чемпионат Retro FM по волейболу и концерт группы Лицей. А уже завтра лайнер прибудет в Амасру, где пройдет гала-концерт и вечеринка Retro FM. Все подробности круиза можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции и в социальных сетях. И цена на малину в России в некоторых городах достигла 3000 рублей за килограмм. В сетевых магазинах она заметно дешевле, разница может достигать 500 рублей за килограмм. Однако стоимость рыночной малины уже сравнивают с авиабилетом Москва-Санкт-Петербург и почти с билетом до Казани. Ягоды в Центральную Россию привозят, как правило, из южных регионов России, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Крыма и других. Но этим летом цены обычно... цены бьют абсолютно все рекорды, хотя летом наоборот, цена должна снижаться. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: не знаю, как у вас, а у меня эта песня ассоциируется исключительно с летом, так что очень даже кстати она прозвучала в эфире Retro FM, учитывая пасмурную погоду в Москве сегодня. Beach Boys и California Dreamings согрели нас этим утром, 9:35 уже в Москве. Далее Зодиак и Глория Гейнер.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Retro FM.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мино разбудили нас, искру зажигательной бразильской самбы. Байла, байла комиго. Танцевать призывают нас эти парни. Ну, мы, собственно, не против. Собираемся заниматься этим целый день. Благо, выходные, благо, у нас много зажигательной музыки. Да, всякой музыки у нас много. На любой вкус и цвет, как говорится. Главное, что ее объединяет, это слово «лучшее». Саваш и синяя птица. Подтверждение моих слов уже скоро, так что танцуем дальше.
1: Реклама.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Gimme, gimme, gimme your loving. Продолжаю делиться с вами, друзья, не только своей любовью и отличным настроением, но и информацией, которая для кого-то является главным атрибутом для начала любого дня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 июля, воскресенье. Звезды призывают заняться текущими делами, позволить событиям течь своим чередом. Выходной хорош для тихих задач, без давления и без форсирования. Далее по порядку. Овны, совет опытного человека поможет структурировать ваши разрозненные идеи в стройную систему. Тельцы, вам стоит активно включиться в какое-то дело, чтобы сбросить накопившийся стресс. Близнецы, найдите объединяющее занятие, которое будет интересно и вам, и близким. Раки, постарайтесь разгрузить следующую неделю и сделать максимум бытовых дел сегодня. Львы, у вас точно есть поводы для радости и хорошего настроения. Позвольте себе день удовольствия. Девы, семейные вопросы требуют терпения. Соберитесь, вы точно сможете все наладить. Весы, сегодняшнее общение с друзьями подарит вам интересные идеи и приятные впечатления. Скорпионы, настало время для спокойного анализа в материальной сфере. Стрельцы, почувствуйте свою значимость и проявите ее в поступках сегодняшнего дня. Козероги, найдите время на то, чтобы обдумать прошедшие дни и сделать выводы из произошедших событий. Водолеи, вечер воскресенья вполне подходит для того, чтобы встретиться с друзьями и приятно провести время. Главное, не увлекайтесь. Для рыбы в течение дня может прийти чувство дисгармонии и сомнений. Не отмахивайтесь от него, а понаблюдайте за этим состоянием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: А ведь он мог стать неплохим футболистом. Более того, в юности был вратарем и играл за молодежную команду мадридского Реала, но однажды попал в автокатастрофу и провел 2 года на больничной койке. И чтобы хоть как-то отвлечься, стал играть на гитаре, сочинять песни. Ну и, собственно, досочинялся до того, что стал легендарным певцом и музыкантом, известным всем нам как Хулио Иглесиас. Эта история, как мне кажется, в очередной раз доказывает, что все, что с нами происходит, даже самое плохое, на первый взгляд, происходит с нами не случайно. Главное сделать правильные выводы и никогда не сдаваться. Сандра и Леонид Агутин продолжат эфир ЭТРФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам желаю, друзья, добра и всего самого-самого хорошего.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: Ты с ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 2008 года.
12: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Каждое воскресенье в 1:00 дня.
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
12: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
12: «Дорогие гости» в воскресенье 1:00 дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, давайте так уж и быть, прислушаемся к Сандре, сделаем небольшую остановку, буквально на минуточку, для того, чтобы узнать кое-что интересное.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

It must have been love. Ну, а в нашем случае это должно быть не просто любовь, а любовь к лучшей музыке, причем с большой буквы L. Роксет только что, дали Мент Май и Silent Circle, а чуть раньше ансамбль «Здравствуй, песня».

Stop the Rain in the Night. Песня команды Silent Circle вполне себе может претендовать на звание лучший саундтрек этому лету в Москве. Такой же дождливый, пасмурный. И будем честны, не очень жаркий, как хотелось бы. Все-таки лето, я считаю, должно быть летом. Кстати, 36 дней осталось до его завершения, а мы с вами так и не загорели.

интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 15+.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Love is the name of the game. Поиграем в любовь? Конечно, поиграем. А для чего нам тогда выходные? Весь день будем играть в любовь к музыке. А вы о чем подумали? Ну, а как развлекаются участники круиза Retro-FM и в какие игры они играют, мы узнаем уже совсем скоро. Саша Светлов, Рит Субботина, ведущий шоу «Первая смена», как говорится, из первых уст нам все расскажут в экваторе этого часа. Не пропустите самый жаркий дайджест теплохода «Астория Гранде». Ну, а уже через пару минут на Retro-FM 2S for 2 главный хит итальянской певицы Ингрид.
1: Реклама.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денежки еще будут поверить.
5: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
11: ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Вечеринка Retro-FM.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
15: За 4 моря, за 4 солнца.
14: Каждый день
13: ровно в 21.00.
12: Вечеринка Retro-FM.
16: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Retro-FM.

0: Тариф Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро от всех проснувшихся на Астория Гранде.
2: Едва проснувшихся, ребята. Вчера был вечер, ну просто вообще, просто в огне. Сначала красавцы Роман и Максим из группы «Плазма» подарили нам потрясающий концерт. Потом мы устроили на верхней палубе настоящую вечеринку 90-х. Ждите сегодня очень много фото и видеоконтента.
1: Ну а сегодня у нас один из самых насыщенных дней. Сначала мы поиграем в волейбол, затем устроим квиз по лучшим фильмам всех времен. А вечером, а там нас ждет долгожданный концерт группы.
2: А потом сразу на вечеринку Ретро-ФМ. Кстати, слышали, после нее еще и караоке намечается. Ух, нужно быть сильными.
1: Ну а завтра обещаем подробный отчет, так что не пропустите следующий дайджест круиза Ретро-ФМ на Астория Гранде.
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: Don't dream it's over. Если вам когда-нибудь кто-то такое скажет, даже не думайте соглашаться, потому что отобрать мечту у вас никто не может, и мечтать вы вправе о чем угодно. Даже о тех отношениях, о которых вас просят забыть. Не поддавайтесь, друзья, потому что пока жива мечта, жива и любовь. Так что мечтайте на здоровье, и ваши мечты обязательно сбудутся. Фанатов группы «Кино» поздравляю. Их маленькая мечта услышать песню любимой группы на Ретро-ФМ исполнится через пару минут. Группа «Крови» уже скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный времени. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это доктор Албан с хитом «It's my life», а уже завтра, 27 июля, о своей жизни насыщенной нам расскажет композитор, шоумен, наш хороший друг Пупо, чьи песни стали настоящими суперхитами. 27 июля в 11 утра в понедельник. Не пропустите интервью с легендой итальянской музыки Пупо здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Альфа-банк.

0: 12 часов в российской столице. Всем, кто с нами, пламенный привет и отличного воскресного дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов. Сегодня в России отмечается День военно-морского флота, поэтому в Музее Гора и Музее Победы подготовили праздничную программу, концерты, кинопоказы, мастер-классы и интерактивные площадки. Приятный бонус – бесплатный вход в главное здание музея для всех, кто придет в тельняшке или без козырки. Для детей – мастер-классы по судомоделированию, а взрослые смогут примерить форму и сделать фото в корабельной рубке. В гастроквартале «Три вокзала Депо» в эти выходные фестиваль «Вкус лета». В течение выходных гостей ждут кулинарные мастер-классы, открытые тренировки, танцевальные занятия и встречи с экспертами кулинарии. Вечером на главной сцене пройдет концерт с популярными исполнителями. Также работают тематические пространства с флористическими мастер-классами, бьюти-зонами и спортивными активностями. Для детей отдельная программа с творческими занятиями и анимацией. На ВДНХ сегодня проходит фестиваль «Мосс-питомец», посвященный ответственному отношению к домашним животным и помощи питомцам из городских приютов. Главная часть – выставка «Пристройство», где можно познакомиться с собаками и кошками, которые ищут новый дом, узнать об их характере и при желании забрать питомца после оформления. Также гостей ждут выступления кинологов, творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные площадки и тематические активности. Вход свободный. В ГМИ имени Пушкина сегодня проходит первая в России выставка, посвященная кубинскому плакату 50-х-70-х годов. После революции 59-го года плакат превратился из средства агитации в самостоятельный вид искусства. В экспозиции более 140 работ от политических лозунгов и портретов Фиделя Кастро до ярких киноафиш, вошедших в программу ЮНЕСКО «Память мира». Это уникальная возможность увидеть колориты и мировые тренды графического дизайна, возрастное ограничение 12+. И с 23 июля в кинотеатрах неоновый триллер Николаса Виндинга «Рефна», называется «Ее личный ад». Первая полнометражная работа режиссера за 10 лет. Актриса Эль приезжает в футуристический город на съемки фильма и оказывается втянута в опасную историю после жестокого убийства. «Рефн» снова играет жанрами, цветом и ритмом, создавая фирменное гипнотическое кино, которое держит напряжение до самого финала. На этом пока все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на Ретро FM. Всем отличного дня.
1: Афиша на Ретро FM.

0: Midnight Dancer. Ну, чуть-чуть мимо. Мы с вами сейчас больше не полуночные танцоры, а полуденные. Хотя суть это, в принципе, не меняет. Танцуем и наслаждаемся выходными под лучшие хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов отдыхает вместе с вами. Это я. Всем привет и отличного воскресного дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А почему мы так долго гуляем?
9: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
10: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай. Рынок Казачий. Павильон 25.
13: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
14: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
15: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
14: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
15: Королева 1D.
16: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Если вы до сих пор не знали, что у нас появилось новое приложение Radio Hub, то вот это, друзья, и есть та самая маленькая трагедия, которую нам пела только что группа Bee Gees. Запоминайте, и потом не говорите, что не слышали. Новое приложение в Retro FM Radio Hub. Быстрое, удобное, без лишних кнопок, легко разобраться. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И самое главное, что все это бесплатно и без регистрации. Так что прямо сейчас скачивайте в магазинах приложений, запускайте, слушайте Retro FM всегда и везде.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Ноль плюс.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: you say me. Единственное, что мне осталось сказать вам сегодня, это пока. Да, буду прощаться, друзья. Тимур Соколов все это время был с вами. Ну а далее здесь шоу «Дорогие гости». Один из лучших выпусков с диджеем Грувом послушаем сегодня. В 13 часов ровно, не пропустите.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам.

0: обороны и иных силовых ведомств. До 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
5: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.

0: что, покрутим пластинки в шоу «Дорогие гости». Час дня в Москве.
1: Все лучшее летом.
2: Шоу «Дорогие гости».
1: Самые интересные программы сезона.
2: На Ретро-ФМ.
0: У нас сегодня диджей Грув в гостях, друзья. Надо ли вообще...
3: Надо ли здороваться вообще?
0: Мы сейчас об этом поговорим. Надо ли объяснять нашим слушателям, кто такой диджей Грув? Это легенда. Я ваш кумир.
3: Спасибо. Я знаю, вы мой тоже.
0: Евгений, очень рады вас видеть.
3: Спасибо большое, приятно. Я периодически нападаю на волну ретро-ФМ. Вот очень приятно иногда, когда нападаешь на свои треки. Попадаешь, точнее.
0: Да.
3: Вот, слушаешь их. Так что очень приятно.
0: Кто любимый ведущий на ретро-ФМ?
3: Я не так сведу. Наверное, сейчас Максим Ковалевский будет исключительно.
0: Спасибо.
3: Я думаю, что...
0: Тогда я представлю.
3: Селфи можно после?
0: Да, обязательно. Значит, диджей Грув, диджей, электронный музыкант, кинокомпозитор.
3: Да.
0: Электронный музыкант.
3: Электронный.
0: Это кто придумал это?
3: Электронный. Ну, чтобы сразу разделить, да, это тоже я согласен, что электронный певец, то есть как бы, да, представитель ИИ, то есть сейчас можно сказать.
0: Да. Слушайте, ну я вот сейчас, без дураков, правда, я хочу сделать комплимент, я реально вырос на ваших песнях.
3: Вась, ну это очень приятно.
0: Слушайте, у нас сегодня обширная программа, нам надо поговорить об вас, об нас. И нам надо самое главное сегодня, чтобы вы проиграли свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
3: Ну, я готов, да.
0: Да, все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный, по вашему мнению, вопрос.
3: Хорошо.
0: И все проигранные вами деньги достанутся одному человеку, одному счастливчику.
3: Это прекрасно. Пусть будет счастлив, если они достанутся.
0: К сожалению, это не я. Тот самый счастливчик.
3: Мы можем поменять формат программы. Прямо сейчас.
0: Можем и поменять, да. Но не будем. Значит, давайте сразу. Времени мало.
3: Конечно.
0: Поехали. Внимание. Первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. Что раньше народ называл солнечным поцелуем?
3: Ну, так, если солнце, если рыжие волосы нет, что еще солнечный поцелуй может быть? Загар может быть, может быть эти конопухи у рыжих, вот эти вот тоже вся история.
0: Конопухи еще как называются?
3: Конопушки.
0: Ну, или?
3: Ну, я не знаю, как еще называется.
0: Как? Конопушки — это то, что едят, а на лице веснушки.
3: Веснушки, да. Хорошо. Ну, вот, ну да, загар, волосы или веснушки. Ну, пускай, если поцелуй, значит, должно быть на коже. Наверное, это веснушки, скорее всего.
0: Совершенно верно, это веснушки! Евгений, не думайте, что и дальше так все будет легко.
3: Нет, нет, я понял. Я буду более уже сосредоточен.
0: Да, пожалуйста, соберите. Да, я вам сейчас приятное сделаю.
3: Все свое высшее образование.
0: Хотите послушать свой трек на ретро-ФМ?
3: Не надо. Ну, давайте, хорошо, пускай.
0: Любезно согласился.
3: Ну, ладно.
1: На ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: мои сапоги верны?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Шоу «Дорогие гости». Лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
3: Герой и кумир нашей молодости. А молодость у нас не заканчивается никогда. Диджей Грув сегодня в студии Ретро-ФМ.
4: Представляю себя. Здравствуйте, друзья. Я диджей Грув в Ретро-ФМ.
3: Слушайте, Евгений, у нас есть традиция. Мы с дорогими гостями после эфира обмениваемся часами.
4: Так, хорошо.
3: Вот.
4: Я понял, я хорошо. Слава богу, что мне не настоящие.
3: А, да?
4: Да.
3: А зачем нам тогда такая традиция?
4: Ну, мало ли. Я специально подозревал, что что-то не то будет.
3: Ах, хитрец какой! Ладно, слушайте. Знаете что, Евгений, вот не могу не спросить вас.
4: Да.
3: Значит, многие знают вас по огромному количеству хитовых треков.
4: Да. Композиций.
3: Композиций, да. В эфире звучит композиция.
4: Звучит композиция произведения.
3: Да. Но мало кто знает, или немногие знают, что вы написали огромное количество музыки для кино.
4: Да. Ну, не то чтобы огромное, но 34 картины уже в этом году, и в следующем году уже будет 37.
3: Ну вот, например.
4: «Зеленая карета», известный фильм с Андрюшей Мерзликиным, тоже, который мы получили «Кинотавра». Потом...
3: Программа здоровья не выписали?
4: Нет, это, наверное, после 60 начну писать уже для нее. Вот, скорее всего. Пока так еще рановато. Тимур Вайнштейн просил написать вот это шоу «Идет по НТВ, ты супер». Тоже музыка моя.
3: Тоже ваша?
4: Да.
3: Ну все, хватит шоковых моментов. Достаточно для первых минут нашей встречи. Давайте, внимание, следующий вопрос.
4: Давайте,
3: мы же тут собрались-то, для чего? Вопрос стоит 2000 рублей.
4: Так.
3: Почему создатели популярных видеоигр намеренно помещают в самые сложные и опасные участки игры не только мощных врагов, но и красивые, завораживающие пейзажи? Вы в игры играете?
4: Не-а.
3: А, так хорошо.
4: Плохо. У меня только сын начал играть, вот 8 лет. Отобрал у старшей дочки приставку и начал играть, в общем.
3: Да.
4: Ну, не знаю, я могу только предполагать, потому что, чтобы дойти до середины игры и этим злым всем героям, которые круче, проиграть... И либо эти пейзажи, чтобы отвлекали. Я не знаю, зачем.
3: От чего отвлекали?
4: Отвлекали от поставленной задачи, что нужно всех там замочить, наверное. Скорее всего.
3: Все понятно, принимается. Я так и думал.
4: Да.
3: Внимание, правильный ответ.
4: Так.
3: Значит, чтобы снизить стресс игрока.
4: А, вот как, да.
3: То есть виртуальная красота действует как успокаивающий фактор, не давая человеку впасть в отчаяние от сложности и побуждая его продолжать.
4: То есть прикончить в красоте кого-то там, да?
3: Ну да.
4: Ну понятно, замечательная психология. Да,
3: да. Значит, вы проиграли первые 2000 рублей. Хотите песню послушать?
4: Ну, считайте, успокаивающую. Считайте, что я купил отвлекающую, да.
3: Пожалуйста.
2: У нас дорогие гости. На Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости, лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Диджей Грув.
2: Да.
1: Сегодня у нас в студии.
2: Кстати, один из шоков еще, может быть, у вас будет. Вот я после, уже в течение 2 лет официальный композитор Союзмультфильма.
1: Вот же.
2: Да, делаю несколько работ, и уже вышло несколько мультфильмов. Все, это я просто к предыдущему.
1: А что значит официальный?
2: Ну как, контракт, договор заключен, и мы работаем вместе. Допустим, если ко мне обращаются с тем или иным проектом от Союзмультфильма, я обязуюсь принять его участие в нем.
1: Вот. А бывает такое, что вот посмотрел и думаешь, не смогу?
2: У меня такое было несколько раз с различными кинофильмами, которые мне предлагали, и я отказывался, конечно, да.
1: То есть вот прям вот не смогу?
2: Я не буду еще говорить, я не вижу себя в этой картине. Да. То есть, да нет, я могу найти лучше просто. Мне могут предложить лучше. Вот в чем-то, где я больше себя проявлю.
1: Все понятно. Я не вижу себя в этой картине, я запомнил.
2: Да.
1: Внимание, следующий вопрос.
2: Да.
1: Он стоит 2000 рублей, 2 вы уже проигрываете.
2: Да, уже.
1: Зачем в некоторых старых европейских театрах до сих пор держат за кулисами кота?
2: Ого-го.
1: Ну, тут элементарно.
2: Да.
1: Ну, абсолютно, просто элементарно.
2: Даже логически у нее что-то не поворачивается, что-то.
1: Коты что делают?
2: Ну, мурчат, мяукают, ходят.
1: Ну, конечно.
2: То есть выпускают просто между... в антракте, что ли, пускают?
1: Ну, конечно, нет. Как с вами работать? Нет, это, конечно, хорошо, что вы проиграли сейчас еще 2000 рублей. Но это же очевидно. Коты, мыши. Театр, закулисье, чтобы они там...
2: Чтобы он ловил, что ли?
1: Ну,
2: там?
1: Конечно.
2: Ну, я не знаю. Вы знаете, нет, ну сейчас, может, даже сейчас в Европе там у них мышей можно ловить. Но просто, судя по нашей чистоте, красоте наших театров, могу сказать, что у меня даже...
1: Мышей там нет?
2: Нет, я видел только актеров на сцене. Поэтому я бы даже подумать не мог, что какие-то проблемы с мышами.
1: Ну и очень хорошо, что вы даже подумать не могли. А у нас теперь есть 4000.
2: Ну прекрасно. Я глубоко и позитивно счастлив за того, кому уйдут эти деньги.
1: Ох, как хорошо.
0: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытые территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денежки еще будут, поверь.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
10: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
16: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: гости на Ретро-ФМ.
1: Лучшие программы сезона.
2: Друзья, музыкант, композитор, электронный музыкант.
3: Электронный, да.
2: Не какой-нибудь, да.
3: Электрический.
2: Диджей Грув сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы, уже проигрывает 4000 рублей.
3: Да. Одалживаю.
2: Да. Что мы будем делать с искусственным интеллектом, который скоро вас, композиторов, заменит?
3: Максим, могу обрадовать или разочаровать всех слушателей, в том числе вас, что искусственный интеллект никогда не заменит композиторов. Это уже известный факт, это обсуждаемая достаточно проблема не только среди электронных музыкантов, но, во всяком случае, в кино он точно не заменит композиторов.
2: Почему?
3: Потому что не получится вот того результата, и многие это обсуждают, есть многие композиторские всякие различные форумы, там сейчас уже это называется чаты, проводятся эксперименты, не так выходит, и много раз обламывались. Ни одного еще фильма не вышло, чтобы искусственный интеллект создал музыку для той или определенной картины.
2: Ну, еще не вечер.
3: Ну, мы подождем, да, подождем времен, когда уже нами будут править не мы.
2: Да. Так, значит, с искусственным интеллектом мы подождем, а с вопросом нашим слушателям ждать не можем.
3: Давайте, я уже достал еще 2000, уже готов.
2: Это хорошо. Внимание, следующий вопрос. Действительно, он стоит 2000 рублей. Сотрудники метро в Токио одни из самых вежливых в мире.
3: Кончуа.
2: Уй, хотел сказать, но это другое.
3: Хай.
2: Хай, да?
3: Да, хай.
2: Но у них есть обязанность, которая кажется нелогичной. В час пик они буквально заталкивают людей в переполненные вагоны. Я думаю, многие видели эти видео.
3: Да, я видел, да. Есть такое.
2: Почему этот жест в Японии считается проявлением заботы?
3: Ну, чтобы вовремя уехал поезд, наверное, чтобы утрамбовать, скажем так, плотно всех туда. И позаботиться, чтобы ничего не забыл человек, чтобы ничего не потерял.
2: В принципе, плюс-минус ответ правильный.
3: Да.
2: Они помогают всем пассажирам успеть на поезд и оптимизируют использование пространства, обеспечивая работу транспорта по расписанию,
3: ну, да,
2: для тысяч людей.
3: Ну, вот я поэтому говорю, чтобы вовремя уехал поезд, чтобы,
2: да,
3: их у всех утрамбовать.
2: Молодец.
3: Ну, я представляю себе такую картину в нашем прекрасном, самом, да, красивом метро в мире. Кстати, да, признано, что самое красивое метро в мире — это в Москве.
2: Да. А вы знаете, какая песня звучит в японском метро?
3: Ну-ка.
2: А вот мы ее сейчас послушаем.
3: Давайте.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: Специально для вас. Лучшие программы сезона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Диджей Грув, диджей.
3: И снова всем здравствуйте.
2: Привет, Евгений. Спасибо, что пришел. Слушай, Евгений, на ты перешел.
3: Можно, нормально.
2: Образовательный центр.
3: Да.
2: У тебя свой образовательный центр.
3: Да, это аудиошкола диджея Грува, которая существует уже без малого 19 лет. Мы обучаем людей писать музыку в музыкальных программах, сертифицированных музыкальных программах. У нас также есть курс ЭТМ, элементарная теория музыки, курс диджеинга, курс создания музыки. И к нам приходят те люди, которые хотят связать свою жизнь, свою мечту с написанием музыки или просто выдохнуть пар, так выпустить.
2: Вот это мне бы подошло. Слушай, ну это я вот нашим слушателям хочу сказать, это невероятный кайф создавать музыку.
3: Конечно.
2: Послушаем следующий вопрос.
3: Давайте, да. Тем более я предыдущий выиграл, можно сказать. Давайте, не так страшно, как в предыдущих, да.
2: Внимание, следующий вопрос. Вы проигрываете 4000. Вопрос стоит 2.
3: Да.
2: Что, согласно старинной шотландской примете, нужно сделать с веником, когда переезжаешь в новый дом, чтобы в нем всегда были порядок и благополучие?
3: Не знаю, ну давайте несколько версий. Значит, перед входом помести, чтобы...
2: Так.
3: Потом, не знаю, может быть, паутину снять.
2: Mm-hmm.
3: Вот, веником снимали паутину, к примеру. Mm-hmm. Либо зайти и перед входом как-то сделать какие-то движения такие. Вот.
2: Вахалай-махалай.
3: Вахалай-махалай. Что еще могут... Ну, веник в нашем... Вот этот вот...
2: Да, обычный веник.
3: В российском представлении.
2: Старинная шотландская примета. Старинная.
3: Прийти с русским веником, да-да-да. В юбке причем, да?
2: Ну, как-то все не туда.
3: Не туда, да?
2: Да. Послушайте правильный ответ.
3: Давайте, да.
2: Нужно выбросить старый веник и купить новый. Приносить старый веник в новый дом к неудаче.
3: А, к неудаче у них, понятно, хорошо.
2: Да.
3: Ясно. Ну, хорошо, буду знать. Вот когда поеду, да, я поеду в Шотландию, надеюсь, когда-нибудь. Приеду туда с веником.
2: Да.
3: С новым.
2: С новым.
3: С новым, да.
2: С новым, да. Давайте сейчас послушаем песню. Она, конечно, будет не про веник. Но это будет не менее захватывающе и увлекательно.
3: Ну, давайте насладимся уже.
2: Да, пожалуйста.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости, лучше не бывает.
1: Самые интересные выпуски за год на Ретро-ФМ.
2: Диджей Грув. Сегодня в студии Ретро-ФМ.
3: И снова здравствуйте.
2: Музыкант, легенда. Честно скажу, что у меня в плейлисте есть несколько треков Диджей Грува.
3: Это очень приятно, спасибо большое.
2: И они, спасибо. Они, я считаю, по-настоящему легендарные.
3: Благодарю.
2: Я бы даже сказал, они эпохальные. Потому что, когда ты слушаешь определенные треки, ну, сразу нахлынывает на тебя, накатывается на тебя целый ностальгический пласт целого десятилетия.
3: Конечно.
2: А может быть даже
3: ощущение, впечатление от прожитого, да.
2: Я сейчас не ложный комплимент
3: делаю. Я понимаю, да, приятно, то есть, абсолютно.
2: То есть вот, например, слушая...
3: какой-то группу.
2: Да, какую-нибудь девчачью группу или Саповал, допустим, да?
3: Да.
2: Вот. Но нету такого. Ну просто, да, была такая песня. А когда слушаешь Диджея Грува, реально ты окунаешься в целую эпоху. Временную.
3: Тогда было время, когда что-то появлялось, вот когда только появлялась танцевальная музыка, новая эпоха такая была. И не только там композиции Диджей Грува, допустим, я слушаю много других треков, которые, скажем так, были частью становления всего звучания, и когда только начиналось все это мы можем говорить про кого угодно, когда ты слушаешь, к примеру, там, Depeche Mode. Каждая композиция, каждый исполнитель, он связан с каким-то определенным периодом, участком твоего времени, если он как-то тебя затронул.
2: Да. Ну вот поностальгировали, а теперь, внимание, следующий вопрос.
3: Да.
2: Владельцы кафе заметили, что клиенты чаще заказывают десерт, если он называется не просто, допустим, шоколадный торт, а упоминается это слово. Какое слово? Вопрос стоит 2000 рублей. Этих слов, кстати говоря, оно не одно, оно их даже два.
3: Шоколадный торт?
2: Ага. Ну, допустим, шоколадный торт. Мой, это может быть ванильный пудинг. Или пельмени. Правда.
3: В виде десерта.
2: Не, ну, кстати говоря, это касается не только десертов. Это я уже сейчас от себя расширяю. То есть, когда к блюду добавляются вот эти слова... то действительно оно звучит вкуснее.
3: Да? Угу. Это какой? Это бизнес-ланч, что ли?
2: Вот бизнес-ланч как раз вот добавляет пластмассы, да, немного ко вкусу блюда, да.
3: И сразу все идут, да, покупать это блюдо. Я сейчас так сразу не могу ответить, поэтому мне легче поделиться еще 2000. Я не жадный.
2: Вот это по-честному. Итого, Диджей Грув сдался и проигрывает...
3: 8000.
2: 8000 рублей. Евгений, ну это очень просто. Добавляется слово «домашний» или «бабушкин».
3: О, боже.
2: К любому блюду добавь «домашние пельмени».
3: Я бы не стал бы есть. Представление о хорошей кухне, о вкусной, да? У меня нет представления, что это должно быть дома.
2: Давайте подеремся по поводу слова «кушать».
3: Давайте.
2: Но оно же гораздо вкуснее, чем слово «есть».
3: Да, но оно... звучит не так круто, как слово «есть».
2: Да «есть» — это звучит так же, как бизнес-ланч, пластмассово. «Есть». Ты будешь есть. Это, понимаете, вот как это «есть» в этом вот. А «кушать»? Садись кушать, сыночек, дорогой.
3: Покушал.
2: Продолжим обсуждение этого животрепещущего вопроса по поводу «кушать» и «есть».
3: Следующий эфир, когда я приеду в гости.
2: Нет, после небольшой паузы.
3: Окей.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Диджей-диджей грув.
2: Диск-жокей еще.
1: Диск-жокей.
2: Но еще забыли же самое главное. От чего-то произошло же все.
1: Диск-жокей.
2: Наездник на дисках.
1: Наездник, да, пластинок, да, изначально.
2: Ну, крутит-вертит.
1: Вот, кстати, вот сейчас есть, вот я помню, значит, раньше было исключительно пластинки.
2: Винил, да.
1: Если ты диджей, то это винил. Потом появились компакт-диски, потом появились MP3-шки, да, но...
2: Флешки.
1: Флешки, да. Но, типа, настоящий, если ты крутишь винил. Да. Вот сейчас есть вот эта градация или уже пофиг?
2: Давайте будем честными. Конечно же, больше уважения к людям, которые умеют играть на виниле. Это однозначно.
1: Все-таки, несмотря на 2025 год.
2: 2025 год, это и дальше будет. И 2225, то есть будет все равно.
1: Все равно винил.
2: Это, как понимаете, как взять клавиши и звуком, к примеру, там, гитары, сыграть на клавишах. Либо ты берешь настоящую гитару и начинаешь на ней играть.
1: Ну, то есть это примерно как есть и кушать, да?
2: Ну, примерно, да. Mm-hmm. Да. Меня приглашают очень часто за последние 2 года играть на пластинках.
1: И, то есть у тебя должна быть батарея пластинок?
2: Ну, она у меня есть. Очень много пластинок. Я даже снимаю боксы. Около 17 тысяч у меня винилов. Вот. И самые
1: Господи.
2: Дорогие самые у меня хранятся в студии, а все остальные стоят у меня в боксах. Арендованы 2 комнаты, которых я держу в шкафах, там их специально.
1: Фанатик какой-то.
2: Да, температуру еще смотрим, чтобы она была нормальная там.
1: Слушайте, давайте, знаете что? Устроим голосование у нас под нашим эфиром в комментариях. Есть или кушать? Ну, просто интересно, вот что люди скажут.
2: Давайте.
1: А сейчас, внимание, следующий вопрос.
2: Окей.
1: Вы проигрываете 8000 рублей.
2: Я буду еще дальше рад.
1: Значит, перенесемся в Финляндию.
2: Ага.
1: За 3000 рублей.
2: Странный вопрос. Мой первый зарубежный город, в котором я побывал, это как раз был в Финляндии, город Раваниеми, я помню.
1: Раваниеми?
2: Да.
1: Ну, это известное место.
2: Да.
1: Значит...
2: Очень.
1: Итак, в Финляндии существует чемпионат мира по одному необычному хобби, которое отлично снимает стресс. Участники должны забросить его как можно дальше. Вот что они бросают.
2: Я сложно себе представляю, какие могут быть игры у финнов, честно говоря, потому что я помню, что мы жили на границе с Финляндией, в Мурманск город, да, рядом там 200 с лишним километров, вот тебе там и Раваниеми, да?
1: Да. Вам не прилетало оттуда, кстати?
2: Они прилетали в Мурманск, чтобы пить водку.
1: Нет, нет, но там вот, знаете, бывают соревнования, вот кто дальше забросит? Может быть, вам оттуда прилетало?
2: Нет, ничего не было.
1: С этих соревнований?
2: Не было, не было, ничего нет, к сожалению. Или, к счастью, я не знаю.
1: Ну, в общем, если бы к вам прилетали тапочки или резиновые сапоги,
2: о, Господи.
1: Вы бы знали, что...
2: Да это можно где угодно. На каждой русской рыбалке летают резиновые сапоги вообще.
1: Да, но там чемпионат мира, вы понимаете, в Финляндии.
2: Это сертифицированный спорт?
1: Да, в котором участвуют одни финны. Ну, чемпионат мира.
2: Сами между собойчик такой, да. Слушайте, я...
1: Но в мировом масштабе.
2: Я увеличиваю за этот вопрос минус 4000 рублей, вы знаете, вообще.
1: Господи, какой благородный человек. Значит...
2: Пускай пойдет на финские тапки.
1: Получается, что вы проигрываете 12000 рублей. У нас такая спонсорская помощь, в принципе, приветствуется.
2: Надо было прийти с настоящими часами просто еще.
1: Ой, я про это не говорю. Хотели поменяться с грубыми часами, но... Подвел нас диджей Грув. Значит, смотрите,
2: да.
1: Как настроение?
2: Всегда.
1: Поддержим его песней хорошей.
2: Да.
0: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
0: Дорогие гости на Retro FM.
3: Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, за.

0: Дорогие гости, лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Друзья дорогие, диджей Грув,
2: диджей. I'm here. Можно говорить по-английски сейчас?
1: Давай, yes, of course. Значит, настоящий, тот самый диджей Грув, легендарный музыкант-композитор, сегодня в студии Retro FM. Друзья, благодаря вашему любимому ведущему проиграл уже 12 тысяч рублей.
2: Да, я готов дальше, мне не жалко, друзья.
1: А дальше все, у нас прямо по курсу последний вопрос. Выбираем победителя, проходим в бухгалтерию, я вас отпускаю.
2: Прекрасно, хорошо, давайте.
1: Внимание! Ой, зачем так громко-то, господи, чуть сердце.
2: Мне тоже немножко надо так. Так, что сейчас? Последний вопрос такой серьезный, что ли, будет?
1: Последний вопрос.
2: Так.
1: Он стоит 2000 рублей. Больше не можем. Понимаешь, я подумал, что...
2: Я за часы буду.
1: А, за часы? Вот за вот эти часы?
2: Нет, время идет, типа, когда знатоки думают, то есть, как бы, да...
1: Итак, цена последнего вопроса 2000 рублей, и потом идем кушать с вами.
2: Есть.
1: В столовую.
2: Есть.
1: Домашнюю еду.
2: Я имею в виду, хорошо. Да.
1: Под нашим постом ВКонтакте идет ожесточенная битва между словами «кушать» и «есть». Голосуйте за слово «кушать».
2: Мне больше нравится «есть», потому что я даже написал трек с этим словом. «Счастье есть» называется.
1: А, его не может не есть.
2: Да, да, вот так вот.
1: Ладно, Евгений, последний вопрос.
2: Да, окей.
1: Что, согласно старинной европейской поговорке, не имеет запаха, но ее присутствие ощущается сразу, как только она исчезает? Это, знаете, из серии, сейчас подсказка будет. Ага. То есть тишина заканчивается в тот момент, когда кто-то начинает говорить.
2: Когда все начинают молчать, никто не разговаривает.
1: Но тут про запах и...
2: Я все смотрю как бы не впрямую, а...
1: Иносказательно.
2: Иносказательно,
1: смотрите,
2: да.
1: Как угодно, 2000 вы все равно проиграете.
2: Давайте мы подарим их.
1: Какой же благороднейший человек. Да. Ну давайте подарим.
2: Давайте, я вообще просто
1: все.
2: Даже...
1: Игра закончена! Значит, правильный ответ.
2: Да.
1: Это чистота. Не имеет запаха, но ее присутствие ощущается сразу, как только она исчезает. Ну что ж, блестяще поиграли сегодня.
2: Да.
1: Евгений, вы проиграли 14 тысяч рублей. Кому достанутся эти деньги? Какой вопрос вам понравился больше других?
2: Про антракты, когда выпускали кота.
1: Вот это, прекрасный вопрос. Зачем в некоторых старых европейских театрах до сих пор держат за кулисами кота? И правильный ответ — для защиты от мышей, которые могут повредить костюмы и декорации. Давайте поздравим Всеволода Шаповалова из города Гусь-Хрустальный.
2: Прекрасный город, прекрасный вопрос.
1: Всеволод и прекрасный вопрос.
2: Да, да, да, прекрасный Всеволод, замечательно.
1: Всеволод вообще изумительный. 14 тысяч рублей от диджея Грува достаются сегодня вам. Евгений, мы сделали великолепную работу.
2: Да.
1: Получили взаимообоюдное удовольствие, надеюсь,
2: да.
1: От нашей встречи.
2: Однозначно.
1: Да. Я вам могу только одно сказать. Спасибо большое. Приходите к нам еще и обязательно с деньгами.
2: Обязательно. И я сразу возьму ту сумму, которую можно будет заранее проиграть, чтобы...
1: Да.
2: Или взять кому-то одолжить что-то,
1: да,
2: здесь.
1: Да, и просто жену в курсе просто держите, что сегодня у вас будет такой...
2: Я счастлив. Я настолько счастлив, что кому-то я принес хорошее, прекрасное настроение, что
1: да.
2: Кого-то стало больше, что особенно вот сейчас, когда скоро должны произойти новогодние праздники, пускай там деньги
1: вот, кстати,
2: все тратят.
1: Да.
2: Пускай.
1: Все, спасибо, до свидания.
2: Всего хорошего, друзья.
0: Все лучшее летом. Шоу «Дорогие гости». Самая интересная программа сезона. На Retro FM. Retro FM.

Итак, всем еще раз здравствуйте, доброго воскресного дня или, может быть, уже вечера местами. С этого момента в эфире Руслан Романов, и я рад сообщить, что ваша любимая программа «Филичита» начинается прямо сейчас. Что-то мне подсказывает, друзья, что сегодняшний день, и это красивая дата, 26 июля 26 года, является знаковой для многих слушателей. Поводы сегодня один другого краше наверняка. Вот сейчас и будем со всем этим разбираться. Рассказывайте, делитесь, поздравляйте. В вашем распоряжении наш сайт retrofm.ru, там все просто и понятно. Электронная почта filichita@retrofm.ru, пишите сюда. Ну и, конечно же, наш официальный канал в Максе, там тоже все элементарно. На комментарии под постом «Филичита» в вашем распоряжении. Не забывайте подписываться, друзья. Ну и для начала от себя лично всех причастных поздравляю с Днем Военно-Морского Флота России. Ура!

0: Итак, друзья, в столице 14.05. Вы знаете, так много по вариантов написать нам, что один из них я даже умудрился и не назвать в самом начале программы. Ведь есть еще и короткий номер 5533. Отправляйте сюда смс, начинайте со слова RetroFM. А вот и первая порция ваших посланий, которые все сегодня посвящаются в данном случае одному и тому же поводу. Поздравляю всех военных моряков, их верных подруг, кораблестроителей и всех тех, для кого Андреевский флаг не просто символ, а смысл жизни. С Днем военно-морского флота. Страна, пишет Владислав Кириллов из Калининграда. Здравствуйте, хочу поздравить мужа Виталия с Днем ВМФ. Самое важное для моряка, чтобы его ждали на берегу, а все остальное мелочи. Также желаем ему крепкого здоровья и всего самого хорошего, пишет жена Галина, присоединяется дочь Виктория. Это все город Калуга. Замечательно. Добрый день, Ретро-ФМ. Поздравляю всех с праздником военно-морского флота. Желаю счастья, здоровья и мирного неба над головой. Сообщение от Серафима Тимакова из Москвы. Продолжаем, друзья. Пишите. Попробую собрать все, что возможно сегодня из ваших посланий. Продолжим скоро.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: столице 14.13. Друзья, еще раз вас приветствую. Напоминаю, что час приветов и поздравлений Филичта в эфире. Я Руслан Романов. Доброго всем дня и хорошего настроения. И к вопросу о поводах. Конечно же, их сегодня много разных. Ну вот, например. Поздравьте, пожалуйста, с первой годовщиной совместной жизни мою замечательную, обожаемую, любимую супругу Ольгу Николаевну Федосееву. Хочу пожелать ей любви, крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого светлого и доброго. А я, в свою очередь, сделаю все, чтобы моя любимая супруга была любима и почитаема мною. Со словами искренней любви и уважения, Дмитрий Михайлович Федосеев, Республика Крым, город Феодосия. Ну, просто образцово-показательный супруг. Вот так скажу. Поздравляем Евгения Юрьева с днем ВМФ. Отрубил 3 года на флоте, но все было не зря. Гордимся тобой и очень тебя любим, твоя семья, пишет Дмитрий Константинович Жидрожков, город Новомосковск. Здравствуйте, пишет Андрей из Красноярска. Отдыхаем с друзьями на озере Белё, Республика Хакасия. Передаю привет своим товарищам Виталию, Ксюше и Давиду. Ну что ж, Андрей, сделано. Отличного вам отдыха. Раз такое дело, давайте заодно и всем тем, кто нашира еще сейчас, передадим привет. Ровного вам загара, ребята.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: со своими музыкальными историями Рикардо Фолье в продолжении этого музыкального же часа на Ретро-ФМ. А часто у нас непростой. Мы здесь ваши приветы и поздравления озвучиваем. Делаем это с большим удовольствием в программе «Филичита» ежедневно с 14 до 15 по Москве. Ну, а у нас здесь историй реальных из жизни намного больше. Их-то я и стараюсь по максимуму озвучить все, что возможно. Друзья, добрый день, Ретро-ФМ. Сегодня у нашего администратора ответственной, трудолюбивой и внимательной Ксении Александровны день рождения. Мы от всей души поздравляем ее, желаем счастья, здоровья, успехов в работе, исполнения всех задуманных желаний. С уважением, коллеги из Краснодарского края, поступило это послание. Всех мариманов с праздником, Андрея Докучаева и Николая Баженова. Так, город Муром, здесь подпись имеется. Передайте, пожалуйста, позитивный привет мне и моим коллегам из фирмы системной интеграции Ростов-на-Дону. Привет вам, друзья! В данный момент мы на работе, поэтому хочется скорейшего завершения рабочего дня и ясного неба. Ну что ж, добавить самым трудолюбивым нашим слушателям действительно скорейшего завершения рабочего дня. Что уж вы придумали в воскресенье? Надо бы и отдыхать.
1: Реклама.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проект декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот под этот небезызвестный аккомпанемент, друзья, продолжается самый счастливый час. Привет и поздравлений. Почти половина программы пройдена. В Москве 14:28. Я думаю, что самое время напомнить вновь присоединившимся наши координаты для ваших посланий. Итак, отправляйте смс на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Также пользуйтесь официальным сайтом retrofm.ru. Электронная почта для вас. Felicita@retrofm.ru. Ну и, разумеется, можно обмениваться, делиться чем угодно в официальном канале Макс, в комментариях под постом Felicita. Там тоже можно что-нибудь нам поведать. Полина Суровцева из Северодвинска поздравляет свой любимый город с Днем военно-морского флота. Северодвинск встречает праздник на берегу Белого моря. Всех, кто строит корабли, всех, кто покоряет на них океан, с Днем ВМФ, чистого фарватера и удачи. 7 футов под килем. Подпись: Полина, Ирина и Мартин. Доброго всем дня, любимого супруга Владимира Ростика. С днем рождения поздравляет жена Мариночка. 30 лет и 3 года мы вместе. Спасибо, любимый. Дети и внуки тоже присоединяются с благодарностью и обнимашками. Ну и мы позволим себе тоже к этим приветам, поздравлениям присоединиться. Передаю огромный привет моей любимой жене Екатерине Хадыкиной. Ты у меня самая лучшая, красивая и нежная, добрая, ласковая. Огромный привет также сынульке Сашульке, его другу Михаилу Сергееву. Я вас очень люблю, счастлив, что вы у меня есть. Берегите себя, я буду всегда рядом в трудную минуту. Хорошего настроения вам, муж и папа Андрей. Подписался. Программа «Felicita» в эфире. Друзья, всем здравствуйте.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: 14, практически 35 в Москве, друзья, продолжается Филечта, и очень приятно, что вы не упускаете такую возможность, этот шанс передать свои приветы, поздравить близких людей с тем или иным праздником. Итак, еще одна порция коротких посланий самому лучшему мужу Андрею. Спасибо за все, за троих наших детей, за заботу и любовь. Я тебя люблю, твоя Наташа из Москвы. Передайте привет моему старшему сыну Константину, успехов ему и побед в соревнованиях по волейболу желает папа Илья. Поздравляю свою любимую жену и тещу Ольгу из поселка Ловозеро с юбилеем. Желаем всего самого наилучшего. Мы ее очень любим, от мужа Александра и зятя Игоря. Какое интересное название поселка у вас. Видимо, любвеобильные жители там проживают. Поздравляем Станислава Сазаненкова с днем ВМФ. Здоровья, благополучия, чтобы все задуманное исполнилось. Присоединяюсь. Сделано.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе.
9: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
14: Ретро-ФМ.

0: продолжается. Час привет, поздравления, Филичта. Сейчас Тото Кутунья с нами здесь. И одна из его красивейших песен. Ну, а в Москве уже 14.41. Друзья, отдельный привет всем тем, кто негодует относительно неозвученных посланий. Ну, как говорится, без обид. Уж извините, огромное количество сообщений, особенно в Максе, а вот времени у нас, увы, не так много. Поэтому предлагаю продолжать. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Анатолия Жежера с днем ВМФ. Удачи во всем. Жена Наталья. Подпись Домодедово и Краснодарский край. Вот почему-то так. Поздравляю любимого мужчину Владимира Шульгина с днем ВМФ. Очень люблю тебя, пишет Ирина. Привет от Выровских, Ульяновских, Казанских, Нижнекамских, Московских, Саранских. Много нас в общем. Ровно недели, как поженились наши любимые, дорогие Роберт и Дарья. Виват Сибгатулины. Любим вас безмерно. Прекрасное сообщение. Огромная, обширная, я бы сказал, география. Ну что ж, это здорово. Хочу поздравить Алексея Есева с днем ВМФ. Пожелать всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов. Написала Анна из Екатеринбурга. Присоединяемся.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Это жаркие настроения от команды Якида, но надо сказать, друзья, что в наших соцсетях сейчас не менее жарко. Все по поводу ваших посланий и сообщений. Итак, доброго денечка, любимая РетроФМ. Руслан, от души приветствую вас. Взаимно. Я Лариса Кемеровская из Анапушки. Всем слушателям РетроФМ и всем людям России матушки. Счастье. Привет большой городу Кемерово. Хочу поздравить подругу, коллегу, просто хорошего человека, Ксюшу Павлову. С днем рождения. Мечты сбываются. Мечтай, конечно же, осуществление твоих мечт. Присоединяюсь, Лариса. Ну, очевидно, псевдоним, как я понимаю, да, используете? Что ж, элегантно. Ленуся Лопатуся, я тебя люблю, с прошедшим днем рождения, всех моряков и причастных с праздником, пишет Евгений. Здравствуйте, РетроФМ, сегодня нашей первой учительнице, Валентине Константиновне Карасевой. 93 года, это удивительный человек, мудрый, добрый. Мы, ее ученики, желаем ей здоровья. Город Калининград, Ольга и Наталья, а также всех с днем военно-морского флота, Калининград, город военных моряков, пишет Ольга Тройникова. Присоединяюсь ко всему, Ольга, ну а Валентине Константиновне здоровья и долгих лет. Здравствуйте, РетроФМ. Передаю привет мужу Халилю. Долго не работай на улице, очень жарко, плюс 34 в тени, пишет Альбина Хамидулина из Кыштыма. Альбина, не обидитесь, если я скажу Халилю, вообще сегодня не работайте, все-таки воскресенье. Добрый день, РетроФМ, передайте, пожалуйста, привет моей

0: получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. T-Mobile. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
13: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
16: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «JiliDefisMotors.com».

по этому поводу, конечно же, приятного аппетита всем, у кого обед, ужин, поздний ужин и так далее. Друзья, ну и на финальных аккордах композиции от группы «Комбинация» я озвучу финальное на сегодня сообщение. Поздравляем Юрия Анатольевича Романенко с днем ВМФ, с наилучшими пожеланиями от родственников. Привет, любимая РТФМ, спасибо за вашу передачу, вы лучшие, так держать. Хочу передать привет всем белгородцам, а также своему сыну Максиму Тера, сказать, что он самый лучший, я его очень люблю. Всем хорошего дня и суперского настроения. Ваша Светлана Евгеньевна. Поздравляю с днем военно-морского флота главного старшину дважды краснознаменного Балтийского флота Евгения, пишет любимая жена Ларочка из Щелково. Здравствуйте, любимое радио, хочу от всей души поздравить многих жителей, которые связаны с днем ВМФ. Желаю всем здоровья, успехов в личной жизни и в своей карьере. Карьере бывших моряков не бывает, пишет Сергей из поселка Завета Ильича, Хабаровский край. К Сергею я с удовольствием присоединяюсь. Друзья, спасибо за неравнодушие всем, кто сегодня был с нами, писал сообщения. Мы всех вас видим и любим, конечно же. Филичита уже завтра снова в эфире.

0: Группа Каома не оставляет нас без повода, чтобы потанцевать. Легендарная ламбада в нашем эфире. Универсальный аккомпанемент на все времена. Вот уж действительно музыкальная магия, не иначе. Ну а чтобы ни эту, ни какую другую песню или мелодию в нашем эфире не пропустить, скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрая и удобная. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились.
1: Шоу «Дорогие гости» на RetroFM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 07 70.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303 26 87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёчки еще будут, поверь.
7: Воровайки.
10: А я такая из Ростова-на-Дону.
7: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: RetroFM.

0: если настоящей летней, все еще июльской погодой мы на самом-то деле похвастаться не можем, в частности, в столичном регионе, то хотя бы вот летним поцелуем, они же Summer Kisses, конечно же, быть. Сиси Кетч только что в нашем эфире, 15.35 в Москве. Далее Джейсон Донован и группа «Мираж» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
12: 15+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: знаменитыми суперхитами украшаем вторую часть воскресного дня. Надеюсь, вы замечательно проводите время в нашей компании, друзья. В Москве уже 15:48. Продолжается наше вещание для вас, как всегда, круглосуточно. Ну, а впереди еще больше любимых композиций. Майкл Джексон и группа «Земляне» прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: солнечная музыка от Рафаэллы, которая кара в нашем эфире в продолжении часа. Но вообще, надо заметить, что к творчеству представителей итальянской эстрады, в том числе неравнодушные слушатели Ретро-ФМ, по этому поводу есть у нас чем вас удивить, друзья. Уже завтра, 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Ретро-ФМ придет наш хороший друг, можно сказать, икона итальянской поп-музыки, певец, композитор и шоумен Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а выступление артиста — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. Не пропустите Пупо в гостях на Ретро-ФМ завтра, в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Реклама.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: говоря, идти или же ехать, это решать, выбирать, конечно же, вам. Самое главное, чтобы в компании с Retro FM и под лучшую музыку, проверенную временем. Комбинация в нашем эфире только что. Впереди группа Рики Повари, Брайан Адамс с одним из своих знаменитых хитов уже скоро.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
8: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.
10: Retro FM.

0: Вот этот вариант нам всем как-то ближе, надо признать, чтобы одно лишь дыхание, чтобы рукою подать до радости, а хорошо бы и без печалей обойтись вовсе. Позитивного всем завершения выходных. Retro FM делает для этого все возможное, ну, например, лучшей музыкой вас обеспечивает исправно. Далее группа Бананарама, Бонни М и многие другие в столице 16:50.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: ему насуточно ровно.
1: 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Отправляясь в дорогу, не забывайте о идеальном музыкальном сопровождении. Ну, а на Retro FM, как вы знаете, мы рады вам всегда. Так что украсим ваш путь любимыми песнями и треками. Далее Татьяна Овсиенко и Том Джонс, Михаилу Боярскому. Выражаем нашу огромную признательность и благодарность. В Москве 17 часов и 20 минут.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-88. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
7: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
8: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ураганные мотивы от Сиси Кетч звучат на Ретро-ФМ в продолжении воскресного вот уже вечера, с позволения сказать, 17:35. Точное московское время. Приветствую всех, кто присоединился к нашей компании. Далее Ванесса Паради и группа «Комбинация».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Телефон рекламной службы «Ретро». Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ретро-ФМ.

0: Where do you go? Вопрошают участники команды No Mercy. И думается мне, что ответ на этот вопрос есть. В настоящий момент маршрут у всех примерно так или иначе одинаков. Из загородных мест отдыха, с любимой дачи в сторону городов, конечно же, возвращаются многие отдыхающие сейчас в финале этого уикенда и, в частности, воскресного дня. Всем, кто вдруг попал в автомобильный затор, терпения, хорошего настроения, лучшая музыка поможет вам скрасить этот путь, друзья. В Москве 17:50. У нас дальше команда Queen и Лев Лещенко на Retro FM.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Но вот такое настроение и энергичный темпоритм дают все основания сказать о том, что вечер перестает быть томным. Рафаэла Карра на Ретро-ФМ, друзья. Ну а тем, кто еще вдруг не в курсе, с удовольствием напомню, что теперь оставаться настроенным исключительно на лучшую музыку стало проще, ведь в вашем распоряжении суперприложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Любимая музыка, лучшие ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и с удовольствием слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились, в любой удобный момент времени.
1: Реклама.
2: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: серия риторических вопросов от ансамбля «Самоцветы» в продолжении этого часа на Ретро-ФМ. Желаю, чтобы сегодня никакие вопросы вас не беспокоили и не волновали. Исключительно приятное времяпрепровождение под любимую музыку на Ретро-ФМ. 18.34 в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
9: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Это команда «Мираж» в нашем эфире. Да, друзья, к слову, не обойдется и без воскресной дискотеки в нашем эфире. Она же вечеринка «Ретро FM», так что рекомендую всем оставаться здесь и никуда не уходить. Подробнее обо всем расскажет уже Илья Глебов. Встречайте его в 19.00. Ну, а я, Руслан Романов, на этом завершаю свою смену. Желаю всем отличного вечера и удачи. До встречи завтра под лучшую музыку, проверенную временем.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Девушки из дуэта Maywood зазывают, зовут в дальние путешествия, но мы нет, нам нормально. Здесь под музыку Red FM, дальше для вас на Red FM мелодия из бриллиантовой руки, Майкл Джексон и дайджест круиза Red FM. К нам подключатся ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов, Ферита Субботина и расскажут, как там в этих самых дальних краях. Меня зовут Илья Глебов, 19:20 в Москве. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro.
2: Реклама.
3: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему сразу сам топай?
5: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
10: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
14: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
15: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
14: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
15: Королева 1D.
16: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Radio Hub. 12+.
17: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Сервіс «Ретро-ФМ». Дайджест.
1: Привет всем из круиза «Ретро-ФМ» от первой смены.
2: Ребята, ну что за день сегодня? Такой плотный, насыщенный программы, честно, у нас еще не было.
1: Сначала мы устроили на верхней палубе «Астория Гранде» волейбол. Вот, казалось бы, круиз близится к финалу, но как много сил осталось у наших победителей. Видимо, у них есть какой-то секретный рецепт восстановления.
2: 100%. Затем был квиз по самым любимым кинофильмам. Здесь уже нас приятно удивили не только наш победитель, но и все участники, гости «Астория Гранде» — красавчики.
1: Да, в круизе «Ретро-ФМ» случайных людей не бывает. Все хорошо знают советские фильмы.
2: Ну а сейчас мы готовимся к главному. Это концерт группы «Лицей», который начнется буквально через час. А рядом с нами Анастасия Макаревич.
3: Настя, расскажите, ну как вам круиз «Ретро-ФМ» со «Астория Гранде 2026»?
4: Ой, это потрясающе. Круиз «Ретро-ФМ» — это что-то. Это просто постоянный праздник души. В общем, все замечательно. Друзья, и Миконос прекрасен. Вообще Грецию обожаю. Так что было столько всего красивого и интересного. Ну и постоянное веселье, музыка, конкурсы. В общем, все, как мы любим. А у нас сегодня еще концерт.
2: Вот, давайте поговорим, что ждать от вашего концерта. Ну, может быть, что-то такое небольшое, какой-то сюрпризик.
4: Ну, обязательно сюрпризы будут. Но самое главное, мне кажется, это хорошее настроение. Вот оно у нас постоянно такое в круизе «Ретро-ФМ». Поэтому его мы точно гарантируем. Будет весело. Зажжем, споем, потанцуем. Все, как мы любим.
2: Так, ну про концерт мы поговорили. Настя, давайте прям вот о самом главном сюрпризе.
4: Ну, самый главный сюрприз сегодня — мы с моим мужем официально поженились. Вот на корабле, на «Астория Гранде». «Ретро-ФМ» нас благословили. В этом году нам 25 лет уже совместной жизни мы празднуем. Ну вот так официально второй раз.
2: Ребята, мы там были. Это было круто. Настя, еще раз вас поздравляем. Совет да любовь. Вечером встречаемся и зажигаем, как обычно.
1: Не пропустите наш следующий дайджест из круиза «Ретро-ФМ».
0: Круиз «Ретро-ФМ». Дайджест.

0: Вот так вот смотришь на соседку, стесняешься к ней подойти, познакомиться, а потом бац, и сочинил песню. Ну и прославились сразу все. Это Смоки на Ретро-ФМ. Через пару минут Роберт Майлз, группа «Европа», Евгений Белоусов. Меня зовут Илья Глебов, 19:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: один и один складывают, получается дуэт, как вы понимаете. При этом Марию слышно, а Роберт Майлз совершенно без слов. Вот такой, понимаете, дуэт. Ну, как в жизни, ясное дело. 19.50 в столице, дальше для вас. Рикардо Фолли, «Синяя птица» на Ретро ФМ через пару минут.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Мия! Милая моя, это Баккара на Ретро-ФМ про парня, который прям всем парням парень молодца. Ну, как будто бы про него, про нашего любимого итальянца. 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Ретро-ФМ придет певец-композитор, блистательный шоумен и наш хороший друг Пуппа. Его выступление — это не просто концерт, а настоящее представление, где каждая песня — это история, рассказанная от сердца. Не пропустите Пуппа в гостях на Ретро ФМ завтра в 11:00.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Ну, во-первых, жене цветы и дитя мороженое не перепутать. Во-вторых, это из другого фильма, но все равно полезно. Лёлик, Остап Бендер, он же Андрей Миронов. Дальше на Red FM, Жанна Фриски, Патрисия Касс, Крис Ри. Меня зовут Илья Глебов, 20:35 в Москве.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Ну, не прямо где-то, а прямо здесь, летом, июльским моментом и воскресным уточнением. Воскресная вечеринка RetroFM вас ждет буквально через 10 минут. С 9 до полуночи лучшие танцевальные хиты в супермиксе на вечеринке RetroFM для вас. Так что готовимся, друзья. Не где-то там, а прямо здесь и сейчас.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Товарищ Эриксон, он же и Тайп, и его девушки предлагают зажечь как следует. Ну, собственно говоря, нам больше ничего и не нужно. Вы только предложите, и мы зажжем. 21.20 в столице. Воскресная вечеринка Ретро ФМ. Лучшие танц-хиты для вас до полуночи в Супермиксе. Танцуем.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тот самый случай, когда калифорнийские мечты, прям вот как сейчас принято говорить в прайм-тайме, максимально мечтательные. Это Royal Gigolos и их версия, энергичная версия калифорнийских мечт. 21:35 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Как говорили в школе, так, ну, весь класс ждет. Если вдруг кто еще до сих пор не танцует, пожалуйста, давайте-ка подтягивайтесь, потому что, ну, так мы до полуночи не дойдем. 21.50 в столице, лучшая танцмузыка в супермиксе на воскресной вечеринке RetroFM. Двигаемся!

«Вернись, я все прощу». Это девушка из «Бананарама». Ну, надо сказать, что там девушек несколько. Поэтому кому конкретно это самое послание и кому конкретно лучше вернуться, а иначе все, непонятно. Разбираемся с непонятностями под любимую музыку. 22:20 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке «Ретро-ФМ». Меня зовут Илья Глебов. Мы танцуем до полуночи.

0: Душеспасительная песня Сиси Кейдж. Спаси, спаси меня, спаси скорей. И не у всех это получается. Ну, собственно говоря, совершенно запросто можно спасти всех, потому что у нас есть здесь спасительная, душеспасительная танцевальная музыка. На Red FM вечеринка Red FM продолжается, и лучшая танцмузыка здесь для вас в супермиксе. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Семейный подряд, Газмановы, и это самая Люси, которая, ну, надеемся изо всех сил, что все в порядке у нее до сих пор. 22:50 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Танцуем!

День или Джага-Джага, или вот Ку-Чи-Ку. Это что-то такое совершенно малопонятное, но если вдруг услышишь, как будто бы понятно, что нужно делать. Совершенно точно мы знаем, что нам делать, потому что у нас здесь лучшая танцевальная музыка на вечеринке Ретро-ФМ, поэтому мы прямо запросто танцуем вслед за дуэтом Баккара.

мы-то сидим, понимаете, под тенью древ и думаем, что это такое досыпается с древ. А это, оказывается, аромат любви. 23:35 в столице, и совершенно точно не перестают поступать лучшие танцевальные хиты для вас здесь, на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Мы с вами двигаемся, друзья.

Никаких разлук, друзья, никаких желтых тюльпанов. Мы вместе, мы продолжаем танцевать под любимую музыку на воскресной вечеринке Ретро FM. Все это длится аж до полуночи. Ну а после полуночи здесь будет Андрей Мареев, 23:50 в столице. Будьте здоровы!

Я думаю, что поводы, конечно же, есть для криков, но не драматических, а, в общем-то, радостных. Действительно, давно не виделись, не слышались. Рады друг друга встретить безмерно. Что касается меня, говорю совершенно искренне. Доброй ночи вам, друзья. 00:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать. Надеюсь, за то время, что мы были в разлуке, у вас было все хорошо. Я тоже, друзья, и рад нашей встрече, и с новыми силами готов радовать вас лучшей музыкой, звучащей на Retro FM. Совсем скоро Альбан и Рамина Пауэр, Сиси Кейдж и Олег Газманов. Доброй ночи вам, друзья. Здравствуйте.

Вот и я, друзья, придерживаюсь именно такого мнения. Наше с вами лето еще не промчалось, не закончилось, не ушло. Короче говоря, оно продолжается. Как минимум август еще позажигаем, еще несколько дней. Июля тоже в нашем распоряжении. 0.35. В столице это «Самоцветы» на Ретро-ФМ. Дальше. Юрий Антонов, Лайонел Ричи и Брайан Адамс.

Если кто-то за обидой своей не заметил, то весна уж давно перемахнула в лето, а лето уже на две трети прошло, и только август с небольшим кусочком июля нам остался на все про все. 27 июля на календаре, понедельник начинается, если кто-то вдруг позабыл, я напоминаю. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 0.50, дальше группа Queen и Би Джей Томас на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Могу ошибаться, но мне почему-то очень-очень кажется, что именно эту песню Белинды Карлайл я в свое время услышал первый. И таким образом познакомился с творчеством этой замечательной певицы. Друзья, 1 час и 20 минут в столице. Песня, которая, с одной стороны, создает настроение немного грустное, с другой стороны, как-то вот вселяет надежду на то, что лучшее, несомненно, впереди. Скоро Пупо, Валерий Золотухин и Стинт на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Да что ж такое, все время опаздываем и опаздываем. Договорились встретиться в полночь. Это я про песню от группы «Смоки». А на часах-то уже 1:35. Доброй ночи вам, друзья. Скоро Итай, Пол Маккартни и группа «Комбинация» на Ретро-ФМ.

принцы и принцессы, а также их родители. Любимые мелодии услышать не хотите ли? Да, в общем-то, зачем я спрашиваю? Конечно, хотите. Друзья, а раз хотите, то непременно услышите. Вот прямо сейчас и Type на Retro FM, а совсем скоро услышим Ким Уайлд и Сергея Беликова. А дальше, ну, дальше больше, конечно же. Доброй ночи вам, друзья.

0: И все, кто застал цирковые представления, которые проходили под эту мелодию, наверняка ждут вот этого выкрика, которым сопровождалось какой-нибудь трюк, который происходил под эту музыку. Правда же, друзья? Оркестр Джеймса Ласта на Retro FM в 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи, друзья. Здравствуйте.
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

Две капли сверкнут, сверкнут на дне. Эфес, а ладонь согреешь, и жизнь хороша.

действительно, почему бы и нет, когда других доводов уже не остается, приходится вот так вот брать нахрапом. Михаил Боярский, песни из фильма «Три мушкетера» на Retro FM. 2 часа и 35 минут. Скоро Крис Кельми, Ванесса Паради.

баром шастать так себе удовольствие, если честно. Да и организм периодически требует свое, в смысле отдохнуть, хотя бы принять горизонтальное положение. Но любимые песни, они пусть рассказывают о том, как осуществляются мечты у кого-нибудь. Крис Кельми на Ретро-ФМ, 2 часа 50 минут. Скоро услышим группу Depeche Mode и Bonnie M на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.